0: Ну, таксама зараз дакладна 20 хвілін мінае пасля 7 Беларусі, пасля 6 Польшчы. Мы далей працягваем наш эфір. Прагадаем, як на выходных па Гарадзенскай вобласці прайшоў смерч на мяжы Смаркунскага і Стрэцкіх раёнаў. Ён валіў дрэва ў лесе, зрываў дахі з будынкаў ды абрываў лінію электраперадачаў. Пра правільную назву падобнай стыхіі ў Беларусі ці магчыма загадзя да яе неяк падрыхтавацца з кандыдаткай геаграфічных навук, дацэнткай па экалогіі Ганнай Скрыган паразмаўляла Таццяна Смоткіна. Яна задала асноўнае пытанне.
1: Летом, звичайно, бувають там смерчі, ці торнади, як правильно казати. Ці все ж таки в Білорусі не буває торнади. Як, наприклад, у Шаркушинському районі було, здається, у Мазири. Ось що у цьому випадку робити? Коли там навіть посривало на домах стрехи, і правда було вельми страшно, і шмат там дерева повалило.
2: Чим отличається торнадо від смерчі? Торнадо – це североамериканське слово, тобто це слово, яке використовується в США, Канаді. І торнадо більше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями. И смерчи, они не сказать, чтобы сильно экзотические для Беларуси. То есть в каждом населенном пункте там раз в несколько лет возможно прохождение подобного смерча. Что характеризуется? Его, так сказать, путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Я не знаю, вот, честно говоря, вот я не знаю, как подготовиться к этому, потому что почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. То есть из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч мы в итоге получаем. И так как это явление локальное и короткоживущее, и на короткую дистанцию, то есть фактически трудно выделить в Беларуси, что вот здесь, вот в этой полосе, вот она наиболее подвержена смерчам, и вот здесь давайте не строиться, или вот наши крыши укрепим. То есть возможности пока равновелики, то, что мы наблюдаем.
1: Смерч может возникнуть у любым регионе, у любым районе Беларуси.
2: Да, то есть раз в несколько лет каждый населенный пункт, или условно там деревня, там дачный поселок, или окраина города, или город, может быть подвержен вот смерчу, то есть возникновению такого погодного экстремума, такого неблагоприятного погодного явления.
1: А прогнозовать его все ж можно тяне? Попередить людей загодя?
2: Наверное, загодя, вот что иметь загодя? То есть когда мы получаем сообщение, там, скажем, с желтым или оранжевым уровнем опасности о шквалистом усилении ветра и сильном там дождях, то мы можем предполагать, что есть риск возникновения смерча. Но не всегда. То есть это одно другому не соответствует. Такой уровень опасности передают в целом для территории Беларуси, а смерч, как я уже сказала, на территории Беларуси явление очень-очень локальное. И даже когда он прям в процессе возникновения, мы можем, наверное, вот сказать, что вот там за полчаса, за час, что, скорее всего, в этом районе будет смерч. Хотя у нас такой нету частой сетки метеостанции. Вот. Но это уже поздно. Сказать заранее, допустим, хотя бы за несколько часов или за несколько дней, или мы не можем. То есть это специфика этого погодного явления. И просто если вы уже испытали на дачах вот такой вот смерч, то нужно что-то менять. Вот эти поликарбонатные теплицы полукруглые, они, кстати, оказываются достаточно устойчивыми к смерчу, в отличие от стандартных крыш теплиц. И плюс, в отличие от стеклянных теплиц, они не такие дорогие. То есть мы можем пойти по пути, как японцы. Японцы — страна, подверженная сильным землетрясениям, и поэтому они не строили монументальных домов. Потому что если это традиционное японское жилище — это фактически с рисовой бумаги и палок, то есть столбов. Угу. И если происходит землетрясение, то этот ущерб легко ликвидировать. То есть можно идти по этому пути, то есть использовать такие решения, которые не жалко. Ну, вы знаете, на даче все жалко. Особенно все наши грядки, побитые градом и все такое, это действительно очень жалко. Либо мы идем по пути, опять же, пример той же Японии, которая один из регионов немногих с 8-бальными средними, там, достаточно частыми землетрясениями, при этом небоскребами. То есть это укрепление, специфические решения для фундаментов. То есть либо мы идем по дорогому пути, мы покупаем другие теплицы, предусматриваем защиту. Очень часто мы накрываем огурцы, там, потому что они растут ночью, а ночью бывает холодно. То есть предусматриваем такие решения, вкладываем, инвестируем, так сказать, в свои грядки на случай прохождения очередного смерча. Своевременно ремонтируем крыши домов. Там, и тогда я имею в виду, что ведь смерч в первую очередь срывает те крыши, которые слабо закреплены по каким-то причинам, либо у них есть какие-то дефекты, которые уже нуждались в ремонте. То есть если у вас там все в порядке с крышей, то я не говорю, что не срывает, срывает, но гораздо реже. То есть либо мы больше вкладываемся, инвестируем, укрепляем все наши конструкции, все наши теплички, предусматриваем защиту.

0: Праца з рацыяй.
1: 8 гадзин 10 хвилин, зараз заклады часу Беларуси, 7-10 гадзинки показывают у Польши. Но мы дали в нашем эфире расповедем, как у вёсцы Махнатая на Гайнаушине протягивает свою активную деятельность арт-резиденция фонду Махнарте. Днями тут отбылся показ документального фильма «Кураж», присвеченный подеям 6 годовой дауніны. Лето-осень 2020 года у Беларуси.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам кажет.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 11.18 у Польши, 12.18 у Беларуси. Вы слухаете «День с рацией» в студии Кирилл Малаховский. Я обещал вам, дороженькие, литерально 10 хвилин тому рассказать про простые парады по догляду за собой, которые, коли не изменят ваше життё, то вельми-вельми в этом допомогут, принамсі. Справа в том, что простые, что дённые звычки вернут вам радость життя и допомогут измениться до лепшего, так стверджают адмысловцы. Хлопот об здоровье и эмоциональном стане важны для каждого, однако в умовах постоянной занятости многим складно знайсці.

твой подых. Грэймяне, надея, грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позерк.

0: Тут живе Беларусь.
1: Голадзён з барадой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лето Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить наравне с такими гуртами, как Slayer, Megadeth, The Anthrax у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продаденные у агульной складанности у колькости больше за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним из самых коммерцийно поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из наибуйнейших музычных часописов «Керанг» признал «Металіка» лепшей командой опошних 30 годов.

0: Ранфилда. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Гайно Кабельск, Сапоцкинский дель Бераставица, городок Дубрава, Белостоцкая, 98.1 FM, наши координаты в интернете, racia.com. 15 годин и 13 хвилин у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вауранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским радио «Рация». Круглы стол для Беларусі на прыкладзе таго, які прыйшоў у Польшчы ў 89-м годзе паміж тадышняй камуністычнай уладай і грамадзянскай супольнасцю, якую перш на перш прадстаўляў прафсаюз «Салідарнасць». І круглы стол у Польшчы, які давёў да зменаў цэлага грамадска-палітычнага парадку ў дзяржаве. Ці такі круглы стол можна сарганізаваць у сённяшняй Беларусі? Між іншым, пра гэта будзем гаварыць у першай нашай супольнай гадзіне, але гэтая тэма прагучыць крыху пазней. А цяпер у нас пра сённяшнюю дабрачынную імпрэзу ў падтрымку беларускага музыкі, удзельніка гурта «Кобельскія псы» Дзяніса, якая пройдзе ў Варшаве. Артысты аб'ядналіся, каб дапамагчы калегу па сцэне, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. І пра творчую салідарнасць, пра гэты івент, і пра андэграўндны рух у агульным з нашым сённяшнім госцем, арганізатарам канцэрту, які сёння пройдзе ў Варшаве, Ягорам Бабовым, размаўляе Марына Савіцкая.
1: Госць «Рацыі».
4: Вы робіце дабрачынны канцэрт. Чаму і як?
5: Мой друг Денис из группы «Кобельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабета. Получается, он попал в больницу. В течение первых двух суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки. То есть мы пока точные цифры не знаем, но нам примерно очертили такие суммы. И поэтому мы решили нашей андеграундной супольностью немножко поддержать Дениса и сделать концерт, на котором мы соберем деньги для оплаты счетов. Там будет участвовать Данил Вашкевич, будет сербский нож с акустикой, будет Чеслов с группой, буду непосредственно я, Егор Шо, и будет Стас Падыход, абстрактный рэпер.
4: Распаведи, калі ласка, крышечку больше про гэтых артыстаў, у чаго чакаць ад самой імпрэзы.
5: Сербский нож с акустикой, они готовятся к новому альбому, на котором будет довольно такое акустическое звучание. Они уже прокатывали эту программу на К6 фестиваля, и, в общем-то, звучит довольно интересно и немножко по-испански, я бы даже сказал. Стас Падыход сейчас готовит свой дебютный релиз. Он собрал группу, в которой будут барабаны и бас, но на концерте этого не будет, потому что все собиралось довольно быстро, и еще группа не готова играть, так что будет много-много-много слов под биты. Чеслов. Сейчас эта группа выступает очень много по польским фестивалям. У них очень интересный звук на стыке гитарного и электронного, плюс на этом концерте будет у них еще и флейта. Дальше группа «Егор Шо», это непосредственно я. Там все будет примерно как обычно, холодный немножко звук, и я буду бормотать. А еще там будет Даниил Вашкевич. Это всегда сюрприз на самом деле, потому что все зависит от того, в каком он будет настроении и как вообще все будет идти. Но Даниил Вашкевич — это всегда интересно. Также будет несколько гостей, о которых мы либо знаем, либо даже еще не знаем.
4: Люди, которые выступят на этой подее, они одразу и активно отгукнулись на просьбу о допомозе?
5: Да, мы собрали лайнап буквально за 15 минут. То есть я просто написал, и мне сразу же все эти люди написали в личку и сказали: да, мы готовы, конечно ж сыграем.
4: А ты, хто не паспеў за гэтыя 15 хвілін адгукнуцца, ці можа быць у фармаце вольнага мікрафона яшчэ далучыцца?
5: Есть такія, хто мяне папрасілі тоже выступіць, і мы найдзём какое-то время, потому что на самом деле в итоге мы столкнулись с тем, что времени на всех тупо не хватает. То есть все будут играть там в районе 25 минут, и при этом мы оставили время для того, чтобы некоторые желающие люди могли выступить, а также для аукциона от наших друзей из К6, которые сделали крафтовую кассету с музыкой из всех выпусков, даже еще не вышедших. И, собственно, мы это устроим аукцион, и все деньги опять же пойдут Денису.
4: Это будет один лот?
5: Да, один лот, то есть буквально вот одна кассета, и она единственная такая, которой больше никогда не будет. Мы все примерно варимся в одном и том же, и сами участвуем в каких-то благотворительных концертах, когда есть такой запрос, либо кто-то там попал в какую-то ситуацию, но вот сейчас вот помощь понадобилась нам. В момент, когда мы заанонсили концерт, мне кажется, что этот пост ушел в какой-то вообще внешний интернет, то есть я когда смотрел репосты, я многих людей не знал, то есть люди просто откликнулись, потому что посчитали нужным.
4: Расскажи, калі ласка, як цяпер сябе наогул адчувае Дэніс?
5: Дэніс сейчас чувствует себя, в принципе, уже лучше по сравнению с тем, как было в начале, потому что сначала он 2 дня просто лежал, не мог встать с острыми болями в животе. Сейчас он лежит, питается тем, что дают врачи, врачи ему дают что-то непонятное, белого цвета, но в целом, что, наверное, самое главное, он довольно позитивно себя ощущает, то есть просто лежит и ждет, пока все это закончится. В целом ситуация стабильная, нормальная, Денис будет жить, просто ему нужно лечиться, ему колят уколы, дают таблетки, он питается и пьет водичку.
4: Окей, што датычна менавіта вашых планаў, як гурта «Ковельскія псы», то якія тут прагнозы?
5: Все остается примерно так же, как и было. То есть у нас запланировано выступление на фестивале «Прикупалле» 15 августа. И пока что мы так немножко в подвешенном состоянии находимся по этому поводу. Но если все будет в порядке, то мы обязательно там сыграем. И 29 августа, тут я уже чуть больше уверен, у нас запланировано выступление в клубе «Два кола». И мы работаем над 2 новыми песнями, которые уже практически записаны. Но опять же, пока, естественно, вся работа на паузе находится.
4: Что рыхтуете менавіта для «Прикупалле» и до 29 жніўня?
5: Там мы планируем сыграть нашу, в общем-то, туровую программу, которую мы пока что ни разу не доиграли до конца. И это главная интрига, потому что у нас было что-то около 7 или 8 концертов, где мы либо отрезали какие-то треки оттуда, либо отрезали в основном и не смогли ее ни разу доиграть до конца. И очень хотим однажды это все-таки сделать, чтобы весь час времени прозвучал для слушателей.
4: Для тех людей, кто наогул не ведает, кто такие «Ковельскія псы», расповеди, калі ласка, для себе менавіта новичку. Як бы ты представил вас?
5: «Ковельскія псы» — это любовь и электропанк. Это электронные звуки, это звуки немножко более тяжелые, я бы даже сказал металевые, но аккуратно вписанные в поп-музыку.
4: Разом с тем, у вас вельми цікава, вельми адметный визуал так само.
5: Образы интересные, конечно. Денис постоянно меняет маски, делает новые, потом умудряется их еще и продавать прямо на концерте. Мой образ какой? Он образ, в общем-то, того, что я одеваю в тот день, когда мне нужно выйти из дома и добираться до концерта.
4: Что датычна менавіта самой андеграундной музыки? Як бы ты оценил яе стан цяпер, так, у агульным? Поскольку ты, кроме того, что з'являешься прадстаўніком гурта «Ковельскія псы», ты ж яшчэ і арганізатор не толькі гэтай падзеі, якая будет 3 жніўня, але ж яшчэ і на руху.
5: Ну, раз уж такое дело, то сообщу, что 14 августа в клубе «Два кола» состоится концерт с участием групп «Лабер Луи», «Ауауа», «Турбо Мюсли» и группы «Джакузи». 28 августа состоится концерт с участием группы «Ковельские псы», группы «Пересадка в Стамбуле», группы «ТД и ТП» и группы «The Transistors». И ситуация в нашем андеграунде сейчас такая, что когда я делаю эти 2 концерта, мне еще примерно на 1,5 концерта написала группа с просьбой сделать какой-то концерт. Поэтому очень много артистов, очень много новых артистов. И даже не успеваю все для этого делать, потому что хочется еще не только заниматься общим андеграундом, а как-то своей музыкой там и вот прочим, на самом деле. Потому что организация концертов забирает много сил.
4: Наколькі публіка падрыхтаваная да такой андэграўнднай музыкі?
5: Та публіка, которая появляецца на наших канцэртах, она очень даже подготовлена. И как мы выяснили на фестивале К6, который был прекрасно сделан, типа с прекрасным промо и всем остальным, вот есть что-то около 300 человек, которые прям очень заинтересованы всем происходящим вот в варшавском андеграунде и ходят на концерты, поддерживают, покупают мерч, слушают. Что касается более широкой публики, интереса пока не наблюдается, там как бы все слушают то, что и слушали до этого. Заинтересуем ли мы их? Не знаю. Наверное, просто нужно подождать еще новых каких-то людей, которые к нам присоединятся. Потому что я не верю в то, что любители белорусской музыки, назовем ее поп-музыкой, заинтересуются как бы происходящим, ну, среди молодых групп.
4: Чому мы кажем именно про личбу у 300 человек?
5: Потому что очень сильно пиарился тот концерт, и вот в итоге было собрано на нем 300 там, плюс-минус человек. Ну, это было как большое событие, в котором упор был исключительно на андеграунд-коллективы. То есть там не было никаких больших, ну там ни группы «Дай дорогу», ни Вольского, никого. Следовательно, из этого, ну, я вот такой вывод сделал. Может быть, еще 100 человек не дошло, может, у них были дела. Наверное, так. Ну, 1500, хорошо. Ну, это именно из людей, кто интересуется чем-то новым в белорусской музыке.
4: А чем бы ты сказал, что моц белорусской андеграундной музыки у эмиграции?
5: В солидарности и, наверное, в отсутствии каких-то барьеров. Все идут на контакт, все хотят что-то делать вместе. И я бы не скажу дружат, ну, конфликтов я не вижу. То есть, типа, все всегда готовы поддерживать какие-то начинания.
4: А тем людям, кто покуль что еще не зразумел моц андеграундной музыки, але хотел бы, як бы ты потлумачил, як зразуметь андеграунд Беларуси?
5: Я не сильно могу что-то посоветовать, потому что я и сам не понимаю. То есть это все просто люди, которые хотят что-то делать, которые хотят показывать, которые хотят сказать что-то, что они думают там о современном мире, о современной Беларуси, о современной эмиграции, просто о том, как выжить в безумном мире, который сейчас вот нас окружает.
4: Вы достаточно фестивалі Прокупалі, які ўжо не першы год гэтым разам будзе адбывацца, ён таксама, на мой погляд, вельмі-вельмі андэграўндны. Якое наогул у цябе агульнае ўражанне менавіта ад гэтай падзеі, чым яна табе асабіста цікавая?
5: Мне она интересна, в первую очередь, потому что это, в принципе, фестиваль, на который нас позвали. Это редко. Я бы сказал, в первый раз, наверное, на нас кто-то обратил внимание. И мне нравится, что это низовое движение абсолютно. То есть это все делается людьми и делается абсолютно не имея ничего на руках. То есть они просто захотели сделать фестиваль и своими силами его собирают. То есть я это очень люблю и уважаю.
4: Чому ты кажешь про первый раз, когда были еще за плечима концерты и проект К6 Live?
5: Первый раз именно на фестивале, который находится не в помещении, где много групп. То есть мы до этого играли на фестивале К6. Это можно назвать фестивалем, но это все-таки клубный фестиваль. Речь о летних каких-то мероприятиях на открытой сцене.
4: Тем не менее, на завершение давай еще раз запросим наших слухачов, потенциальную публику, подтримать Дениса 3 жнивня. Что дие?
5: 3 августа, Beer Station Praga. Поддерживаем Дениса, Егоршо, Чеслов, Подыход, Сербский нож, Данил Вашкевич и гости.

0: Урад Грузии просит Комитет Организации Объединенных Наций по правах человека отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка, якая датычыць адмовы в наданні международной обороны. Про то, что теперь отбывается с Романом Кисляком у Грузии, поговорил с ним наш коллега Сергей Апанович.
1: Роман, расскажите про вашу ситуацию, что зараз отбывается на конт ваших этих споров с грузинским боком, так скажем.
2: Ну, это, в общем-то, в рамках стандартной процедуры. Когда я обратился в комитет по правам человека, комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии, попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Ну, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский. Вот в июне они перевели, и вот только после этого этот комментарий вот сейчас мне представил Управление Верховного комиссара по правам человека.
1: Угодно это комментара отрымливается, что вы являетесь для Грузии, все еще являетесь для Грузии погрозой национальной безопасности. Я правильно разумею?
2: Ну, конечно, да. Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну, просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет. То же самое они говорят. Мы все изучили, все прекрасно, но он угроза.
1: Какие ваши дальнейшие деяния? Вас могут в любой момент, я так разумею, депортовать в Беларусь?
2: Меня не могут депортировать. Если Грузия будет соблюдать пакт о гражданских и политических правах и факультативный протокол к нему, она не может депортировать, потому что комитет принял временные меры. Он обязал Грузию не депортировать меня в Беларусь. И последний раз, когда я был в департаменте миграции, когда меня вызывали, мне так, в общем-то, и сказали, мы будем ждать решения комитета. То есть они работают с нелегалами, они меня считают, как я понимаю, нелегалом уже. Тем не менее, депортировать они меня не могут. Документы они мне выдать не могут, легализовать они меня не хотят, но и депортировать не могут. Я представлю в комитет, ну, свое видение ситуации и, в общем-то, буду спорить с этими аргументами правительства, потому что, на мой взгляд, они не выдерживают никакой критики. Вот 2 месяца мне комитет предоставил информацию, предоставил времени 2 месяца для того, чтобы прокомментировать их возражения. Поэтому это стандартная процедура в таких процессах. То есть стороны обмениваются комментариями, и из этого складывается вся картина, как в судебном заседании. Одна сторона сказала, потом вторая. Возвращается первая, вторая. То есть пока мы не исчерпаем аргументы и по приемлемости, и по существу, они также прокомментировали и по существу. Они писали, что мое сообщение неприемлемое, но если вдруг комитет признает его приемлемым, то они просят отказать мне в нарушении по этой статье, это. То есть они считают, что никаких прав нарушено не было. Ну, я считаю по-другому.
1: А я далее, какие деяния? Вы будете оспаривать их нарушения? Как долго это может протягиваться? Вы уже несколько месяцев сидите без документов.
2: Ну, то, что я сижу без документов, это новая история. На самом деле, да, то есть я не писал в комитет по правам человека об этом, это новая история, это будет дополнительная информация, это на самом деле, это еще не представлено. Мы там спорим по сути того, что было в департаменте миграции и в судах, все, что происходило, то, что они мне отказали в убежище, и там тоже есть нарушение. Но после этого, после августа, когда зарегистрировали мое дело в комитете, они еще массу нарушений совершили, и это я тоже представлю. Это будет дополнительная информация, дополнительные претензии.
0: Роман Кисляк живе в Грузии с 2021 года, и он был вымушен покинуть Беларусь за переследование за свою правооборонную деятельность.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Берестовица, городок, Дуброва, Белостоцкая, Сапоцкин, Скидаль, Соколка, Гайдамка, Бельск, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. 9 хвилин на 6 годину Польши, на 7 у Беларуси. Теперь крыху больше подробязно про то, про что уже сказала Анжелика Ляльковская в опошнем выпуске новина, а миновито про виртуальные шпациры белорусскому мовные по столице Армении, Ереване. Такие проект, серия, такую серию знакомств с историей, архитектурой, культурой и студенным житцем армянской столицы почав на своем YouTube-канале блогер Змитер Гринкевич, с яким размовляє Сергей Апанович.
3: Вы на своем канале на Ютубе почали свои стримы шпациры по столице Армении Еревану. Про что расповедаете?
4: Расповедаю про разные цікавостки, ну и само собой их показываю, потому что стрим шпацира это когда я беру в руки планшет, иду по городу, показываю, что где как находится, до какого-то объекта, больше-меньше отметного. И весь час стринджу, про что-то рассказываю, про Ереван, реагую на комменты и рассказываю про те объекты, до яких прихожу. В принципе, уже было 12 серий этих шпацеров. Там было и про Червоный мост. Это такой мост, який неколи сполучал с іншим боком Ереван. Одинное место, куда можно было попасть в Ереван с боку Ирана. И про церкви 13-го стагодия. Мост, до речи, так само старожитный. Самое первое узгадывание его побудовы было в 12-м стагодии.
3: Это ваши стримы, может, они станут такой часткой, не веду, экскурсии по Еревану, таких историй про город разных культур?
4: Я бы сказал, что у меня такая задума именно и была, когда я это починал. Потому что я ведаю, что Армения – краина, в якую белорусы сейчас побаиваются ехать. Краина, в якой есть, что поглядеть, и вельми цікаво.
3: Скажите, а прочь гэтых цікавых речев, чем цікавый ваш канал для человека, який, вот, например, упершиню на его потратил?
4: Я неколи, когда починал канал, пробовал разные тематики робить, контент там. И, например, у меня есть серия читанок, полностью начитаны два твора Писецкого, «Ханок Великой Медведицы» и «Житё разброенного человека». И некоторая колькость книг не полностью начитана. Есть плейлист кухарских историчных роликов, где я не просто готую и показываю рецепт, а рассказываю что-то дотычное этого рецепта с истории. Ну и, в принципе, есть серия. До речи, про Сакартвело так само у меня целый плейлист есть. Тематика вельми розная. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме розна тематика.
3: Ти вдається не монетизувати цей канал? Ти може бути ніякі... Не знаю, як чоловіку допомогти вам у цьому каналі? Може, нікую, як кажуть, донат нікий, кудись це можна кинути?
4: Ну, і не як з цим раніше слабше було, але зараз я буду спробувати долучати в описанні картку і нова така платіжна система онлайн з'явилась, Паусент, яка мало процентів бере. Ну, в основному тудой. А на конт того монетизація, так, щоб нормально, і у мене нічого не отримувалось. Але ось, коли я був в минулому році, попав на побитий екран планшета, то мені мої підписчики задонатили на ремонт. Так що сказати, що зовсім ніяк монетизації немає, я не можу.
2: Так, показывая столицу Армении Змитер Гринкевич, який там живе больше за год, куды потравил пив после неудалага визирана с Грузии, то бок треба ему было протягнуть визу, треба было съехать с Грузии, а назад ему его в Грузию не пустили. Вось таким чином опинулся и он у Армении. И теперь показывая столицу этой краины белорусам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Для многих белорусов питание белорусскомовной службы в храме было и остается питанием захования своей идентичности. Еще с 80-х годов минулого стагодия белорусская супольность пробовала налаживать набоженство на родной мове, в том лику и в Польше. Про спробы белорусов отстоивать место своей мовы в православном житии и про новую инициативу сбору подписов за белорусскомовные службы в Белостоку каже программный директор нашего радио Юрка Ляшчинский.
2: У свете, значит, уже у довоенный час заходняя Беларусь, але так само там, где жила белорусская эмиграция, Чилковни, чи уже в Злученных Штатах и, у, например, у Чехии, то уже были какие спробы этой белорусскомовной чи белорусской мовы у церковном житии. Однако, после Другой Сусветной войны, у эмиграции, саправды эта справа начала жить. В Злученных Штатах, Канаде, чи нават у Австралии узникли эти православные приходы белорусские. Это была белорусская автокефальная православная церква. Я памятаю час, в 80-е годы, когда там узначали митрополит Миколай, это была такая, саправды, белорусская церква. Але того было всего, ну, некалькі, может, некалькі, 15 приходов у целом свете, приходы невеличкие, так что это не шмат было этих верников. Ну, ведомо, як то белорусы. 3 человека, 4 партии. Побач існавала Беларуская Православная Царква, уже не аўтакефальная, а Канстанопольская Патриархату. Одна неканонічная была, и другая неканонічная, калі говорить по церковных правилах. Яны цяпер, можа, вже навет у таким касчаку не існуюць, але такие спробы были. Были верники, были выдавецтвы. Я тут маю до нас присылав, наприклад, з Торонто, это один з эмігрантов беларускіх. Церковные новини, это листок такий был. Але Беларуская аўтакефальная православная церква, великодное послание митрополита Миколая. Тут аккурат с нагоды святого воскресения. Теперь у эмиграции, только ведаю, что не так слабовато это идет. Тая новая хваля белорусской эмиграции по 90-м годе, она как бы не засилила, не была притоком верников до тех приходов автокефальной белорусской православной автокефальной церкви, чи белорусской православной церкви, как бы хотелось, как бы, например, иншие эмиграции. Не говорячи про ту эмиграцию, пошла 20-го года вже гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажем так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць таго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Это вообще, как бы, такие выдания-то были самиздатные. То за ахвярование у громадских людей. Чи это ФОС был, чи то, что в эмиграции выдавалось, а то было с выданием таких уластных людей. За ахвярование просто. Но люди уже на Заходе крышку, как бы, побогатели, чи больше там было всего. Так что они тут и больше имели махчимости, как бы это выдать. Что правда, в такой знакомой форме, але все ж таки выдавалася. То тая брошюрка другая, тая, якая была вже перевыдадзеная у Нью-Йорку выдавецтвам Беларусь. А першая была выдадзена беларускім незалежным выдавецтвам у 81-м годзе, але у 82-м годзе, але анты датавалі на 81-й год. Каб завершыць справу беларускай мовы, імкнення да беларусізацыі, чи потребов белорусских людей, как мова их была у церкви. Я хочу фрагмент зачитать с этой дискуссии, якая в 81-м годе. Это 45 годов тому разгорнулася, чи частково в Ниве, чи частково в подпольном друку, у самиздатах. Ну, а на тему православная церква у Белостоцким крае и белорусская мова у ёй. Это были роздумы. Белорусская мова у житті православної церкви у Белостоцьким краї повинна бути чимсь чи так звичайним, як хліб щоденний. Калі думати на здоровий розум. Тим більш, що нема перешкодов у гетим, ні формальних, ні міритаричних, у сенсі перекладу Святого Писання. На практиці, однак же, виглядає все наадворот. Таму на месцы тут будзе пытанне, ці грэх маліцца па-беларуску. Думаю, тое пытанне, якое ставілі калісьці, пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова ў верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях, на роўні з расейскаю вымоваю, ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае не дапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім, калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай. Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш, гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юдзяць нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму ў беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворы на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: Я гаварыў Юрка Ляшчынскі, праграмны дырэктар беларускага радіо «Рація». Я нагадаю, што ідзе збор подпісаў за рэгулярныя беларускамоўныя праваслаўныя службы ў Беластоку. І да гэтых подпісаў, значит, можна пад гэтай просьбай, заявай таксама скласці і свой подпіс.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У панядзелак Лукашэнка працягнуў сельскагаспадарчую тэму і паслухаў даклады пра намалот зерня і будаўніцтва знакамітых прафілакторыяў для цялят.
2: І гэта пасля палёта над палямі Брэсцкай вобласці і інспекцыі савушкінага прадукта.
1: Няма спакою змучанай душы, скажам словамі класіка, і паслухаем размову рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка. Яны падсумуюць мінулатыднёвую дзейнасць кіраўніка краіны.
3: Пачалася уборачная кампанія, ну і Лукашэнка традыцыйна заняўся сваёй любімай справай у гэты перыяд. Падарожнічае па палях і лясах рэгіёнаў і раздае направа-налева усім каштоўныя парады, што рабіць, як убіраць, ну і гэтак далей. Праўда, сёлета азначаецца трошка такое ноу-хау. Разам, паралельна, там ці неяк, ці следам за Лукашэнкам па палях і лясах ездзяць военные комиссары.
4: Да, подбирать колоски.
3: Что они там подбирают, мы так само с тобой обмеркуем. Два таких, ну, небыто параллельных трека, але может, здесь они и супадают, и растут с одного короня, так бы мовить. Але давай почнем с Лукашенко. Чем отметны его первый визит, я так разумею, как они там типа пожартовали, ти так знайшли пригожий в образ у канале першего, перший у першем регионе. Не сказалі яны, маючы на ўвазе Брэсцкую вобласць. Чым адметная гэта паездка?
4: Да, ну, тем, што першы рэгіён – это адзін з экстрэмістскіх ресурсаў, заблакіраваны давно, да, я каждый раз вздрагиваю, когда они с этим шутят, да, у нас такими вещами не шутят, понятно, что они о другом, и действительно очень любопытно, если мы обсудим еще и роль заградотрядов в сельском хозяйстве, почему они понадобились, что происходит, и вот эта забавная рокировка, когда он сказал и настаивал на том, что, значит, нерадивых крестьян надо в армию, при этом, значит, часть военнослужащих, там больше 1000 человек, уже помогает селу, собирают отряды тунеядцев помогать селу, а при этом селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание, да? Если кто-то что-то понял, то расскажите нам в комментариях, потому что, по-моему, никто ничего не понял, да? Кто провинился, почему в связи с этим его надо отправлять в армию? Это что, гауптвахта у нас сейчас такая?
3: Не просто ж в армию, а там же ж силы специальных операций.
4: Да.
3: Так вот,
4: да.
3: Силы специальных операций, ну, а это, видать, к этим же ж элитным войскам, а тут суперэлитные алкобатальоны тунеядцев.
4: Ну, ты фотографии их видел, да? Да, ну, они прям по всем пабликам разошлись уже, и вначале по государственным, потом по всем неправильным. Ну, извините, просто мимо этого пройти совершенно невозможно. Да, обороноспособность просто на высочайшем уровне. Да, ну, на самом деле, в остальном все как обычно, да. Оказалось, что вроде бы не в Брестской области, но где-то по пути большие проблемы с соломой, и дальше, значит, много разного про солому, пресс-подборщики и так далее, которые пусть будут дороже, но не хуже импортных. Вот опять, да, а зачем? Ну, если он будет дороже и...
3: И не хуже.
4: И не хуже, да, и не лучше. То есть, да, но если он не хуже, значит, он не лучше. Потому что если он был лучше, мы бы сказали, что он лучше. Да, и дороже. Так может, бог с ним, да, давайте уже купим импортный. Ну, сельхозтехнику можно покупать, да, не запрещено законом. Но как-то, в общем, давайте постараемся и все-таки какой-то экономический смысл в это вернем. Ну, нет, нет, экономический смысл, да. Про лампочку можно вообще не углубляться, потому что так мы далеко зайдем, да. Но без нее нам не жить, это мы все поняли.
3: Ну, была лампочка Ильича, а тут за лампочка Рыгорыча, да?
4: Именно. Куда и кому ее вкрутят, мы не будем уточнять, да, потому что это прям большая эпопея, которая такая исключительно важная. Вот, никто не понял, почему, но обычные светодиодные лампочки выпускают, да, лампы накаливания уже не выпускают. Ну, то есть в чем посыл, да? Вот.
3: Ну, потому что он же как бы починает свой день с телевизора, как он сказал, и вогуле как бы ориентуется на телевизор, а покольки живе 10 там у тех часах, то телевизор ламповый, я так разумею, его стоит там.
4: Ну да, я думаю, что ему все-таки плазму уже повесили, просто, может, не сказали ему об этом, да? Ну, знаешь.
3: Ну, там лампочки, но маленькие-маленькие.
4: Светодиодные. Да, вот. Ну, в общем, все происходило как обычно вполне, да, вручил ордена, медали, посетил прекрасное производство Савушкина продукта, объяснил всем, значит, как, значит, полностью использовать сыворотку, концентрат сывороточного белка, как получать, зачем получать, сказал, что вся Европа у нас стоит в очереди, чтобы, значит, в кофе не сливки, а сыворотку налить. Ты очереди здесь видел? Вот я что-то не очень, ну ладно, окей, допустим, да. Знаешь, на самом деле было очень любопытно посмотреть на эту поездку, и очень жаль, что не удалось послушать, собственно, основных виновников торжества, да, вот к этому 50-летию Савушкина. Слово там не дали ни владельцу Машенскому, ни руководителю Савчицу, он там немножко совсем прокомментировал, ну, собственно, и все, да, а как раз от них хотелось бы услышать много интересного, важного и про инвестиционные планы, и про вот эти сверхсовременные технологии переработки безотходной уже на 100% продукции, вот, и про конкуренцию, про то, что сейчас в России происходит, когда массово уже встал вопрос о том, что все крупные ритейлеры не хотят на себя брать ответственность за товар, хотя бы чтобы им поставщики доставляли товар. Уже говорят об этом, что это или сильно увеличит цены, или вообще создаст большие проблемы, потому что пытаются переложить риски на себя, на собственника товара, да, потому что мы все понимаем, к чему готовится Россия и насколько усложняется там логистика, поставка. Да, ну, в общем, вызовов очень много сейчас у компании, которая поставляет не только в Россию, в Беларусь, но и во многие другие страны. Вот жалко, что начальника транспортного цеха нам не удалось послушать, да, зато мы послушали про вот эту солому, которой очень много. Вот.
3: Ну... Чекай, то бок, человеку любимая его вот эта вот как бы сцена, с якой он любит задвигать геополитичные вот это политинформации, и что в этом разом как-то вот без всего этого?
4: Ну нет, понимаешь, она была, но просто если вы едете на... То есть главный спикер, стендапер у нас есть один, да, ну и он едет везде. Хотелось бы хотя бы небольшую спич, да, от тех, кому ты приехал. Ну давайте хозяев там чуть-чуть уважим, да, пусть они нам про передовой опыт скажут свой, да. А так получается, что он дал задание Шулейко и всем остальным обеспечить переработку сыворотки. Так вот, люди уже делают, ну, пусть подробнее расскажут про эту экономику, да, может, остальные послушают и тоже начнут делать. Вот, ну, в общем, это как-то так всегда вторично, да, главное, вот этот поток сознания нам обеспечили по всяким злободневным темам, да, значит, убрать, обеспечить в окопы, значит, тех, кто не хочет перейти. Ну, вот почему в армию, да? Вот хоть бы кто-то там спросил как-то, да, а зачем? Ну, это наказание такое, это сейчас гауптвахта так будет. Кто не справился с производственными показателями, да, Коля там в магистратуре своей шестерку получил и в окопы пошел, да, все. Ну, это очень странное отношение к вооруженным силам, да, мы были несколько лучшего мнения о том, что вот это просто такое место для ссылки нерадивых.
1: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра туры Лукашэнкі па Беларусі.
3: О, дарэчы, калі звярнуцца да гэтых тэм, як ты выказалася, назвала іх заград атрады, адсправаздачылася адзін з тэлеканалаў СТБ, здаецца, пра тое, што, значыцца, наведалі гэтыя ваенныя вайсковыя камісары больш за 100 гаспадарак Магілёўскай обласці, і каля 40 работнікаў патрапілі ў спісы кандыдатаў на адпраўку ў войска. Ну і вот тут как бы некалькі момантаў. Мы шмат чуем пра тое, што ну не хапае працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. Вон нават узбекаў завазіць, у Віцебскую вобласць завезлі, а потым расказвае пра тое, што вот глядзі, как тут вот хорошо пашло. Там же ж і ва ўсіх астатніх абласцях таксама недахоп. Трэба падумаць, як і туды падвезці. А тут бяруць людзей. Можа, яны зусім не еглыя, што там, што ёсць яны, што няма ў гэтай гаспадарцы, ніяк на яе не адаб'ецца, можа наадварот толькі дапаможа ёй выйсці з гэтага соннага стана, ці вот як разумець это?
4: Слушай, ну если там настолько нерадзівыя сотрудники, я думаю, во-первых, не от хорошей жизни, да? Если бы у руководителя хозяйства был выбор, ну я не думаю, что его бы интересовали там выпивающие, недисциплинированные или еще какие-то люди, да? Опять не от хорошей жизни, тунеядцев пытаются всех, значит, по комбайнам, по предприятиям и так далее. Всем понятно, что этот принудительный труд, и он будет малоэффективным, да? Но опять есть сельское хозяйство, есть райисполком, который там бдит, есть милиция, есть комитет госконтроля, сейчас есть еще военные комиссары. Слушайте, а военным комиссарам, у нас тут НАТО везде лязгает, военным комиссарам больше вообще нечем заняться. Только ездить с вот этими инспекциями. Ну, а что вы обнаружили? Тогда расскажите нам, что это за люди, да? Они там просто проспали или просто не совсем трезвые вышли, или с ними какие-то там более... Что, что у нас вообще происходит в сельском хозяйстве? Что есть
3: какая необходимость? Какие-нибудь подписки в телефоне нашли.
4: Ой, слушай, ну это же вообще страшное дело тогда. Тогда это почти измена родине, да? Ты в битве за урожай оказался вообще...
3: Здрадником.
4: Непонятно, на чьей стороне, да. Да, да. Кто, кстати, наш соперник в этой битве, вообще непонятно. Вот, поэтому... Знаешь, обычно просто такие инициативы его, они всегда немножко так заигрывались, как с тем выключенным светом, да, это вот первый случай был, когда, наверное, очень странная идея была тут же воплощена, так и тут. Хотите в армию, пожалуйста? Ага, у нас дырка образовалась, а кем мы ее заткнем? Слушайте, ну, у нас есть тунеядцы, ну и у нас есть военные, собственно, да, мы туда посадили в окоп к мошкам и комарам. Почему белорусов вообще должны пугать мошки и комары, я не могу понять абсолютно. Или не пугать, а как-то воспитывать, дисциплинировать. Ну, вот как на, какое влияние на себя оказывают мошки и комары? Да?
3: Ну, комар, коли он ночью залетая у покой, ну,
4: бесит.
3: не дает...
4: Согласна. Вот это, да, да, еще какая-то функция комара или мошки может быть? Ну, я не знаю, у меня нет идей, я много над этим думала. Да, ну вот, как-то так. Да, мы в окоп посадили агрария, при этом, значит, из окопа достали военного и его перевели туда, значит, убирать урожай. Напомните мне, вот объясните мне вот хоть какой-нибудь смысл в этом всем. А его нет. Просто он сказал, и сделали, раньше бы не сделали, раньше бы, наверное, ему как-то объяснили, что ну да, там будем, конечно, безусловно, если кто-то, вот, кто-то кое-где у нас порой, мы тут же примем исчерпывающие меры и вам непременно об этом доложим. А сейчас, слушай, сказал в армию, докладываем 40 человек. Ты представь, сколько человек осуществляло эту инспекцию, сколько человека часов на это убито, чтобы
3: 40 господарок, 100 господарок, да, Могилевской области объехать,
4: да.
3: Это ж как бы там...
4: Ну, ты ж не можешь,
3: люди работают, зарплату отрымливают, бензин, да, тратить на это все, там, да, те командировочные.
4: Да, и я думаю, что у них тоже стоит план, они не могут не найти никого, да, им надо кого-то найти. Задача поставлена, эффективность проверок какая-то должна быть, ну, в смысле не нашли нерадивых. Найдите, да.
3: Не, мне сапраўды, ці вот те страты з-за гэтых вось людзей, яны перакроюцца тымі выдаткамі на вот паездкі гэтых камісараў, ці вот як?
4: Я думаю, што это невозможно, потому что никто не понимает смысла этого, да, чтобы что? Чтобы перевоспитались, там, чтобы им в окопах не понравилось, показалось там
3: украинцев,
4: страшно,
3: неудобно. Украинцев, как наполохать, они же на украинскую мяжу их всех там.
4: Слушай, да, да, да, как-то мы это наладили выпуск иномарок, а эффект есть? Есть, умер от смеха директор БМВ, да, вот, ну, так и тут, да, ну, вот есть.
3: Ти, скажем, вот этот вот бойцы такие с амбре отповедным, как в этой леса полные мошек и комаров награнуть, у всех этой мошки и комары, как сполохано, ломанутся у бок Украины, загрызуть солдат ВСУ.
4: Боевые комары, да.
3: Лукашенковские, ну.
4: Абсолютно. Слушай, ну, это дискредитация армии, мы же все, в общем-то, примерно понимаем, что там большое число нормальных, адекватных людей, да, которые выполняют свою работу довольно сложную, ответственную, учились и так далее. И тут им начинают, что мы вот вам сошлем там, ну, знаешь, Дмитрий, давай мы вам сошлем тут пару тунеядцев. Ну, а что, слушай, сидите тут, вот пусть они вам тут помогают, узнают, почем фунт лиха. Не надо. Ну, нам не надо. Да, я не вижу в этом смысла. Я не считаю, что там мы это пугало какое-то, которым надо пугать. Да, у нас там нормальная армия, вон Хренин старается. А тут нас дискредитируют и посылают, ну, ополченцы, ладно, мы там их кое-как обучаем, ну, а нерадивых-то зачем? Вы еще ему оружие дайте, этому нерадивому товарищу, да? А потом будем удивляться, что у нас вот военный грузовик ехал и не доехал. Да, ну, бывает, да, два трупа в мирное время. Молодые пацаны совсем. Ну, так больше надо нерадивых туда, ну...
3: Дзякуй вялікі, на сёння мы развітваемся. Я нагадаю, што з намі была рэдактарка выдання План Б, палітычная і эканамічная аглядальніца Вольга Лойка.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
5: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
2: Як гісторык Баравік на Расію наехаў. Крынч тыдня.
6: Или аналагічнае дзеянне. Гэта было не просто смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Тут у мяне толькі адно пытанне. Хлопцы, калі ў вас усё так добра, дык чаму вы праз 6 гадоў пасля пачатку пратэстаў дагэтуль у масках? А каб быць тым самым патрыётам, якога не чапае губазік, любіць радзіму ўжо мала, трэба любіць рэжым. Вось вам майстар-клас на гэтую тэму.
1: Забудь пра авіярэжым, включай рэжым будущего. Будущее Беларуси в твоих руках.
0: Погодитеся, нельга любіць рэжым на паўшышачкі. Гэта трэба рабіць усім сэрцам, без ані кроплі сумневаў, каб тых, хто не любіць рэжым, аж выварочвала ад гэтага крынжу. Палітолог Вадзім Баравік вырашыў сядзець адразу на ўсіх крэслах. Такі геапалітычны шпагат вы не часта пабачыце у дзяржаўных медыях.
2: Все, что происходит сейчас, я сказал до начала СВО за год. Последовательно, говорил, нельзя начинать СВО. Это приведет к социально-политическим последствиям в России и в Украине. И потенциальную угрозу несет Беларусь. Ничего не изменилось. И сегодня третья сторона – это англосаксы, которые это спровоцировали, организовали. Специальная военная операция СВО – это специальная военная провокация США на территории Евразийского континента по ослаблению Европейского Союза, Российской Федерации и Китая, потому что основной торгово-экономический партнер в мире Китая – Европейский Союз. И один пояс, один путь плохо работает из-за того, что вы сегодня друг друга гасите. Я когда смотрю на этот маразм и на эту идиотию, когда предприятия, которые строили советский народ, все наши народы, и вы их каждый день уничтожаете, а Россия уничтожает новую почту в Украине, Украина уничтожает Валберис. И там это называется террористическим актом. Но почему-то каждая из сторон, мы живем с вами во время новояза. Оруэлл отдыхает. Каждая страна, совершая аналогичные действия, у себя это называет подвигом и аплодирует в чатах, какие мы молодцы, там разгромили новую почту. А здесь у нас теракт. Ну так определитесь, или теракт, или аналогичное действие.
0: Это было не просто смело, это было есть як смело. Тут и критика Трампа, с яким Лукашенко нехай праз пень колоду, але вядзенне, якія перамовы. Тут і наезд на Расію, якая, як заўважыў Вадзім Баравік, атакі на лагістычныя хабы Wildberries называе тэрактамі, але радуецца, калі сама знішчае лагістычныя хабы новай пошты ва Украіне. Добра, што яшчэ не перавяліся палітолагі на зямлі беларускай. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши.
3: Зеленский закликал до больш жорстких санкций для России. Лесные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 миллиарда евро. У Беларуси закрыли махчимость онлайн-проверки забороны на выезд с краины.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистичная погроза с боку России растет, однако частка российских предприемств, которые вырабатывают ракеты, по-ранейшему не находится под жесткими международными санкциями.
4: Из 17 ключевых российских, уявить себе, предприемств, которые задеяны у виробництві баллистичных ракет, большинство могут користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
3: Так само український лідер заявив про плани розвивати європейську систему супроць балістичної оборони. Поводле його слов, Україна може виробляти ракети і пускові установки, а європейські партнери можуть забезпечити необхідні радари і системи виявлення. У антибалістичну коаліцію уже виходять 10 країн, серед їх Україна, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та інші європейські держави. Так само до проєкту долучилися 12 компаній-витворців. Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, чем на 3 миллиарда евро. Про это поведомляет Financial Times. Поводле выдания, с початку пожара небезпечного сезона у Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии огнем знищено амаль полмиллиона гектаров лесу. Кошт обновления потерпелых территорий оценивается как минимум у 3 миллиарда евро. Эксперты означают, что это только попередняя оценка. Кончатковые страты будут значно большими, бо еще не подлечены урон жилью, бизнесу, сельской господарки и туристичной галине. Все лето Европа переживает одну из самых тяжких хвалю лесных пожаров за опошние годы. На сайте Министерства внутренних справ больш недосяжный сервис, який дозволяв громадянам проверить, ці ёсць у іх часовое обмежаванне на выезд в Беларусі. У Министерстве заявили, что это не техничная проблема, а вынік змену у парадку працы банка дадзеных громадян, яким заборонены выезд. Теперь атрымать такую информацию праз интернет немагчыма. Каб проверить наявность обмежаванняў, необходимо звернуться особисто у подразделение по громадянстве и миграции по месце жыхарства. Поводле ведомства отказ повинны дать на протягу одного працовного дня. У арт-резиденции фонда «Махнарте», что вёсцы «Махнатая» на Гайнушчине, прошел показ документального фильма про белорусские подеи лета-осени 2020 года. После прогляду фильма отбылась дискуссия с режиссером «Стужки» Алексеем Полуяном, непосредным свідком и документалистом тих переломных у истории Беларуси подей.
5: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы на вот протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было коли починав фільм, але не були, коли ми знімали під час протесту. Пам'ятуєте перші виходні після того гвалту, 16 жнівня. У певний момент були думки, що це вже так не станеться. Це народ вже цього не проглине. Та кількість людей, та кількість смілості, ті сотні тисяч. У ті моменти, можливо, це були одні з найщасливіших моментів моєї життя, тому що я стільки любви до свого народу давно не відчував.
3: Падчас вечарыны таксама адбылася дыскусія і абмеркаванне праекта «Framed in Belarus» пра вобразы 2020 года ў форме вышыванага традыцыйнага беларускага арнамента з яго аўтаркай Руфінай Базловай.
6: У нечым гэтай пратэсты былі наіўнымі, але ж мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. Якое грамадства сфармаваўся, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але не гледзячы на тое, што людзі павы гарали, что нема силов. Однако все это тримается, Беларусь живе, что еще тримается так само на инерции. И доброе то, что некоторые люди, которые устали, приходят новые, которые уже отпочили и могут что-то далее робить. Я верю, что это все не дарма и все было добро.
3: Акрамя того, режиссер Алексей Полуян анонсовал працу над мастацкой стужкой с рабочей назвой «Спадчина», якая своим сюжетом так само относится до тех подеев, значная частка здымок, якой будет отбываться на подля. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е. Разам з тым на паўночнай захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час распачатага працоўнага тыдня апошняга месяца лета таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемна вам шляху, паважаныя. Адна з лепшых песень Святаслава Вакарчука, «Дэ я ўжо іграю» в нашым эфіры, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай да якаснай цікавай музыкі на вольных хвалях.
7: На золотому пляжі немає місця для всіх.
2: Далей нас чакаюць гурты Na'Vi Band, Roxette, Martin S, Avril Lavigne, Троіца да іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Куба Сушчынскага «Лянь Машырэй». Роўна 20:30 нас чакае філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Моя матка есть земля, всюду мам дом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Буданов заявил, что война для России зашла у стратегичный тупик. Угородние ратавальники больше за 70 разов выезжали на ликвидацию наступства потопу. У Подляским воеводстве пройдут бесплатные занятки по подрыхтовке до кризисных ситуаций.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Керовник Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что у Кремле по-ранейшему верить у махчимость досягнуть своих метов военным шляхом. Поводле его слов, война для России уже находится у стратегичном тупику, не глядячи на протяг боевых деяний и змены ситуации на фронте. Буданов отзначил, что Украина будет протягивать операцию по примушению России до миру без вызначенных терминов. Угородние ратавальники больше за 70 разов выезжали на ликвидацию наступства потопу. Яны отпамповывали воду с затопленных участков и допомагали распиловывать аварийные древы. За минулые выходные у службы ратавання поступило больше за 250 звонков. Поводле ратавальников теперь у городе протягивается мониторинг ситуации и обновление пошкодженной инфраструктуры. Причиной затопления стала мощная залива у ночи на 2 жнивня. У обновленчих работах после стихии удельничали больше за 300 человек. Урад Грузии просит Комитет ООН по правах человека отхилить скаргу белорусского правоборонца Романа Кисляка на отмову у международной обороне. Про то, чему грузинские улады заняли такую позицию и что теперь отбывается со справой, каже Роман Кисляк.
4: Комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский.
3: Белорусский правоборонца Роман Кисляк не разумеет, чему он для Грузии погроза национальной безопасности.
4: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю. Ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
3: Роман Кисляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он переехал сюда, с Беларуси, был основальником организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. У Подляским воеводстве пройдут бесплатные занятки по подрыхтовке до кризисных ситуаций. У Моньках 4 жнивня отбудется навучание азбука кризисной готовности. Удельникам расповедут, як дзейнічаць у выпадку небезпеки, як подрыхтоваться до автономного існавання на протягу 72 годин и что покласти у эвакуационный заплечник. Так само под час встречи можно будет доведаться про правила повещения насельництва, основы первой допомоги и способы ориентования у надзвичайных ситуациях. Гэта першая з 4 бесплатных навучанняў, запланаваных у рэгіёне. Наступныя сустрэчы пройдуць у Сямяцічах і Замброві. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя пероважно в облачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветра от плюс 24 до плюс 26 градусов без опадков. Ветер паудневый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 20 градусов тепла, будет в облачно так само, синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Температура по ветра завтра днем в складе от 29 до 33 градусов со знаком плюс чекается спекотное надворье. Разом с тем на полночном заходе Беларуси прогнозуются дожди и навальницы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди початку першого працівного тижня, апошнього місяця літа. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Як завжди, я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого і приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар Змітер Вайтюшків і Чужой грає, співає для нас свій трек «Бодяги». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвалях і не тільки. Далі нас у радіо кулісах чекають Брайан Адамс, Ніскіс, Юзари, Юту, Брюс Спрінстін, Ляпіс Трубецький та інші зорні виконавці. А вже літерально про 20 хвилин прогучить передача «Ми бачимо». Заставайтеся з нами, буде цікаво.